Песня «Прощальная танго», «Казачий романс» Волгоградской области. Ну, в разных местностях тоже варианты записывались. Но предлагаю всем вместе спеть там на повторах. Повторяю.